пред бюфен, так рад, ко се служба конча. Ти с тем черным костюмом и петках легко.